Планета ФМ. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета ФМ.

Планета FM. Планета FM в ритме города.

Планета FM. Идеальное сочетание.

0: в Оренбуржье 7.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Губернатор Евгений Солнцев осмотрел экспозицию 4-й региональной архитектурной выставки «Меняя взгляд». Экспозиция расположилась в центральном выставочном зале Оренбурга на улице Володарского, 13. В этом году темой выставки стала стратегия социально-экономического развития Оренбургской области до 2036 года. В основе стратегии 2036 предложения жителей и анализ социально-экономических и территориальных преимуществ Оренбуржья. Базовые направления развития региона, промышленные парки, глубокая переработка в аграрном секторе, транспортные и международные связи, образование, туризм, новые технологии. Экспозиция рассказывает о достигнутых результатах по реализации нацпроектов в Оренбургской области и перспективных направлениях работы на ближайшие 10 лет. Белорусские большегрузы из новотроицкой стали. Новотроицкий металлургический комбинат «Уральская сталь» подписал долгосрочное соглашение с белорусским производителем карьерной техники «БелАЗ». Документы подписаны на форуме регионов Беларуси и России. Совместный проект предусматривает поставку высокопрочного толстолистового металлопроката для платформ самосвалов грузоподъемностью от 130 до 220 тонн. Названы самые молочные районы Оренбуржья. С начала года в регионе произведено более 83 тысяч тонн молока. В среднем за сутки производится порядка 510 тонн. Первенство по производству продукции держит Северный район. В сутки там производится почти 110 тонн молока. Далее следуют Сарахташский, Новосергиевский, Ташлинский, Осикеевский районы. Пятерка лидеров производит 2/3 от суточного производства молока в области, сообщает Минсельхоз региона. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы. Мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Let's keep it exciting. Планета FM. Реклама.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru. Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86. Утро стало ярче. Планета FM.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, в эфире «Гороскоп», с вами Анастасия Десятых. Что нам приготовили астрологи на 6 июля, узнаем прямо сейчас. Овны. День подойдет для решения накопившихся задач. Ваша энергия поможет быстро разобраться с рутиной. При этом не стоит браться за что-то принципиально новое. Лучше довести до конца уже начатое. Тельцы. Вас ждет приятный прогресс в делах, связанных с домом или финансами. Главное не поддаваться импульсивным тратам и сохранять спокойный, взвешенный подход. Близнецы. Общение сегодня будет особенно продуктивным. Даже короткий разговор может принести ценную идею. Раки. Интуиция подскажет верные решения, если вы позволите себе немного замедлиться и прислушаться к себе. Львы. День принесет признание ваших усилий, но не спешите делать громкие выводы. Лучше собрать еще немного фактов, чтобы уверенно двигаться дальше. Девы. Рутинные дела сегодня неожиданно порадуют результатом. Даже мелочи будут складываться в общую картину успеха. Весы. Гармония в общении станет вашим главным ресурсом. Спокойный тон и готовность услышать другого помогут сгладить любые острые углы. Скорпионы. Старые вопросы начнут проясняться, если вы подойдете к ним без спешки и эмоций. Стрельцы. Звезды советуют не торопиться с переменами, лучше понаблюдать за развитием событий. Зато планирование будущих поездок или проектов будет очень удачным. Козероги. День располагает к укреплению профессиональных позиций. Ваши аргументы прозвучат убедительно, если опираться на факты и цифры. Водолей. Неожиданные идеи могут прийти в самых простых ситуациях. Держите под рукой блокнот, чтобы ничего не упустить. Рыбы. Спокойная атмосфера дня поможет восстановить силы и взглянуть на проблемы под другим углом. Избегайте излишней самокритики. Вы уже делаете достаточно. На этом у меня все. Пусть этот день будет для вас удачным и гармоничным. До новых встреч.
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. Все свои. Планета FM.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
2: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
3: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
4: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
1: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки – «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
5: На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8-35-32-25-56-38. В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8-35-32-23-01-61.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.
1: С вами Рафа.

0: В Оренбурге 8.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Губернатор Евгений Солнцев осмотрел экспозицию 4-й региональной архитектурной выставки «Меняя взгляд». Экспозиция расположилась в Центральном выставочном зале Оренбурга на улице Володарского, 13. В этом году темой выставки стала стратегия социально-экономического развития Оренбургской области до 2036 года. В основе стратегии 2036 предложения жителей и анализ социально-экономических и территориальных преимуществ Оренбуржья. Базовые направления развития региона, промышленные парки, глубокая переработка в аграрном секторе, транспортные и международные связи, образование, туризм, новые технологии. Экспозиция рассказывает о достигнутых результатах по реализации нацпроектов в Оренбургской области и перспективных направлениях работы на ближайшие 10 лет. Белорусские большегрузы из новотроицкой стали. Новотроицкий металлургический комбинат «Уральская сталь» подписал долгосрочное соглашение с белорусским производителем карьерной техники «БелАЗ». Документы подписаны на форуме регионов Беларуси и России. Совместный проект предусматривает поставку высокопрочного толстолистового металлопроката для платформ самосвалов грузоподъемностью от 130 до 220 тонн. Названы самые молочные районы Оренбуржья. С начала года в регионе произведено более 83 тысяч тонн молока, в среднем за сутки производится порядка 510 тонн. Первенство по производству продукции держит Северный район. В сутки там производится почти 110 тонн молока. Далее следуют Сарахташский, Новосергиевский, Ташлинский, Осикеевский районы. Пятерка лидеров производит 2/3 от суточного производства молока в области, сообщает Минсельхоз региона. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы. Мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Сегодня термометры покажут плюс 33 градуса. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями и небольшой дождь. В Бузулуке 31 градус со знаком плюс, в Орске плюс 32. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: 87.9 FM. Радио города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 35-32-252-103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
7: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920-120. 920-120.
4: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
5: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, в эфире «Гороскоп», с вами Анастасия Десятых. Что нам приготовили астрологи на 6 июля, узнаем прямо сейчас. Овны. День подойдет для решения накопившихся задач. Ваша энергия поможет быстро разобраться с рутиной. При этом не стоит браться за что-то принципиально новое. Лучше довести до конца уже начатое. Тельцы. Вас ждет приятный прогресс в делах, связанных с домом или финансами. Главное не поддаваться импульсивным тратам и сохранять спокойный, взвешенный подход. Близнецы. Общение сегодня будет особенно продуктивным. Даже короткий разговор может принести ценную идею. Раки. Интуиция подскажет верные решения, если вы позволите себе немного замедлиться и прислушаться к себе. Львы. День принесет признание ваших усилий, но не спешите делать громкие выводы. Лучше собрать еще немного фактов, чтобы уверенно двигаться дальше. Девы. Рутинные дела сегодня неожиданно порадуют результатом. Даже мелочи будут складываться в общую картину успеха. Весы. Гармония в общении станет вашим главным ресурсом. Спокойный тон и готовность услышать другого помогут сгладить любые острые углы. Скорпионы. Старые вопросы начнут проясняться, если вы подойдете к ним без спешки и эмоций. Стрельцы. Звезды советуют не торопиться с переменами, лучше понаблюдать за развитием событий. Зато планирование будущих поездок или проектов будет очень удачным. Козероги. День располагает к укреплению профессиональных позиций. Ваши аргументы прозвучат убедительно, если опираться на факты и цифры. Водолей. Неожиданные идеи могут прийти в самых простых ситуациях. Держите под рукой блокнот, чтобы ничего не упустить. Рыбы. Спокойная атмосфера дня поможет восстановить силы и взглянуть на проблемы под другим углом. Избегайте излишней самокритики. Вы уже делаете достаточно. На этом у меня все. Пусть этот день будет для вас удачным и гармоничным. До новых встреч.
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
5: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
6: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
7: Хочу, хочу, хочу!
8: Что? Опять шопинг?
7: Хочу много одежды! Сразу!
8: Тогда в город Локомотивов! Кондукторский 2! Город Локомотивов! Большой выбор одежды по доступным ценам! Найди свое!
9: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
10: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
11: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
12: В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 35 32 23 01 61. В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88. На завод ЖБИ требуется формовщик, сварщики. Телефон 8 35 32 25 56 38. Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46 11 11.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 9.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Введен режим воздушных ограничений. План «Ковер». Аэропорт Оренбурга в целях безопасности не принимает и не отправляет воздушные суда. В регионе могут наблюдаться перебои в связи. До полного ее нарушения будьте бдительны, следите за дальнейшими оповещениями от правительства области, сообщает губернатор Евгений Солнцев. Дорожники завершают капитальный ремонт двух мостов в Гайском муниципальном округе на подъезде к поселку Халилово от автодороги Орск, границы Республики Башкортостан. Готовность объектов почти 90%. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Установлены опоры, смонтированы пролетные строения, установлено перильное ограждение. Подрядчику остается уложить асфальтобетонное покрытие и установить барьерные ограждения, а также нанести разметку. Мосты расположены на дороге, которая обеспечивает связь пяти населенных пунктов Гайского округа с Орском, Гаем и федеральной трассой М5 Урал. Всего в этом году в Оренбургской области к нормативу будут приведены 18 мостов, 6 из них уже введены в эксплуатацию. Более 3000 бюджетных мест готовы предоставить высшие учебные заведения Оренбуржья. Приемная кампания вошла в активное русло. Так, Оренбургский государственный университет имени Бондаренко готов принять на бюджет более 2000 абитуриентов. Оренбургский медицинский университет открыл 435 бюджетных мест. Оренбургский педагогический университет готов принять более 600 абитуриентов на бюджетные места. Губернатор Евгений Солнцев отмечает, что наши ребята в очередной раз показали высокий уровень знаний. В Оренбуржье в этом году 138 100-бальных результатов на ЕГЭ и 1750 медалистов. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы. Мы доступны даже при отключении мобильного интернета.
0: Новости.

Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Сегодня термометры покажут плюс 33 градуса. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями и небольшой дождь. В Бузулуке 31 градус со знаком плюс, в Орске плюс 32. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка.
2: И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот. Сеть моек робот.
3: Бренд Фуллер.
4: О, мясо переворачивай давай.
5: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
6: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
7: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
8: Мама, а мы ничего не забыли?
9: Кажется, ничего.
8: А зрение проверить?
10: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
12: А если не подберем размеры?
11: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
12: Монтажников 3А.
11: Телефон 920 120 920 120.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Алекс на трек. Планета FM. На языке звезд.
1: Здравствуйте, в эфире «Гороскоп», с вами Анастасия Десятых. Что нам приготовили астрологи на 6 июля, узнаем прямо сейчас. Овны. День подойдет для решения накопившихся задач. Ваша энергия поможет быстро разобраться с рутиной. При этом не стоит браться за что-то принципиально новое. Лучше довести до конца уже начатое. Тельцы. Вас ждет приятный прогресс в делах, связанных с домом или финансами. Главное не поддаваться импульсивным тратам и сохранять спокойный, взвешенный подход. Близнецы. Общение сегодня будет особенно продуктивным. Даже короткий разговор может принести ценную идею. Раки. Интуиция подскажет верные решения, если вы позволите себе немного замедлиться и прислушаться к себе. Львы. День принесет признание ваших усилий, но не спешите делать громкие выводы. Лучше собрать еще немного фактов, чтобы уверенно двигаться дальше. Девы. Рутинные дела сегодня неожиданно порадуют результатом. Даже мелочи будут складываться в общую картину успеха. Весы. Гармония в общении станет вашим главным ресурсом. Спокойный тон и готовность услышать другого помогут сгладить любые острые углы. Скорпионы. Старые вопросы начнут проясняться, если вы подойдете к ним без спешки и эмоций. Стрельцы. Звезды советуют не торопиться с переменами, лучше понаблюдать за развитием событий. Зато планирование будущих поездок или проектов будет очень удачным. Козероги. День располагает к укреплению профессиональных позиций. Ваши аргументы прозвучат убедительно, если опираться на факты и цифры. Водолей. Неожиданные идеи могут прийти в самых простых ситуациях. Держите под рукой блокнот, чтобы ничего не упустить. Рыбы. Спокойная атмосфера дня поможет восстановить силы и взглянуть на проблемы под другим углом. Избегайте излишней самокритики. Вы уже делаете достаточно. На этом у меня все. Пусть этот день будет для вас удачным и гармоничным. До новых встреч.
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

0: Планета FM. Реклама.
1: Так, квартиру купили. А мебель где брать?
2: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
1: Едем.
2: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
3: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
4: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
5: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
6: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BezDTP.RF.
8: В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 35 32 23 01 61. Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46 11 11. В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88.
9: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31 24 00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье 10.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу. Михаил Задорин, здравствуйте. Из-за жары в Оренбурге ограничено движение большегрузов. Главное управление дорожного хозяйства сообщает, в связи с прогнозируемой дневной температурой воздуха свыше 32 градусов, вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта по дорогам с асфальтобетонным покрытием, передает ОРТ. В территории опережающего развития Ясный выросло число резидентов. Экспертный совет регионального Минэка принял в число резидентов территории опережающего развития Ясный компанию «Кераминос». Компания планирует организовать добычу каолина сырца на Киимбаевском месторождении. Общая стоимость инвестпроекта превышает 70 миллионов рублей. Начало реализации запланировано на этот год, ввод в эксплуатацию в 2027. Создание предприятия позволит обеспечить занятость 28 человек. Как отмечает вице-губернатор, зампредседателя правительства по экономической и инвестиционной политике Антон Ефимов, по поручению губернатора Евгения Солнцева мы выстроили четкую и понятную работу с инвесторами, которая позволяет им запускать новые производственные проекты, создавать рабочие места. В территории опережающего развития Ясный плановые показатели по инвестициям и созданию рабочих мест уже перевыполнены в два раза. В 9 муниципалитетах области завершены работы по модернизации объектов ЖКХ. В Акбулаке капитально отремонтировано свыше 5 километров водопровода. Обновленные участки обслуживают более 70% населения поселка, это 11 тысяч жителей. Ремонт водопровода выполнен в поселке Светлый, Светлинского и в Нойкинском сельсовете Бугурусланского района. В поселке Энергетик Новоорского района проведен капремонт участка теплосети в районе молокозавода. В домах у 7 тысяч жителей поселка горячая вода и тепло будут поступать теперь без перебоев, сообщает правительство области. Всего в этом году запланированы работы на 36 объектах ввода и теплоснабжения, из них 9 уже завершены, еще 13 в работе, на остальных ведется подготовка к началу ремонта.
0: Новости.

0: погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Сегодня термометры покажут плюс 33 градуса. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями и небольшой дождь. В Бузулуке 31 градус со знаком плюс, в Орске плюс 32. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
1: Навсегда в твоем сердечке. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка.
2: И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
3: Бренд Фуллер.
4: О, мясо переворачивай давай.
5: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
6: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
7: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 35-32-252-103. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
9: А у вас есть шины?
10: Чтобы подешевле.
9: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
11: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
12: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. Телефон рекламной службы. 72-33-86.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
2: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
3: Я все знаю! Ты убил его!
2: Нет, Люк. Я...
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Нет!
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88. Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46 11 11. Строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 35 32 23 01 61.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: важных компонентов для беспилотных авиационных систем, технологические достижения предприятия, разработка инновационного препарата «Флорбиом», а также сотрудничество со «Сколково» и опыт Удмуртии. Подробности в программе «Новости дня» на телеканале ОРТ. Фестиваль «Искусство есть» в Новотроицке объединит гастрономию и творчество. 17 и 18 июля событие превратит городской парк в Новотроицке в единое арт-пространство. Оно объединит высокую кухню от ведущих шеф-поваров региона и страны, показы кинофильмов на открытом воздухе, выступления музыкантов и мастер-классы ремесленников, чтобы показать создание еды – это настоящее искусство. На главной сцене выступят музыкальные коллективы, а вечером 17 июля лайнер фестиваля группа «Белый орел». Организатором выступает благотворительный фонд «Технология чуда» при поддержке администрации Новотроицка, комбината «Уральская сталь», агентство развития Новотроицка, Минэкономразвития Оренбургской области в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. А пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
1: Новости.

0: Оренбургского гидрометцентра. В Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 32 градуса. По прогнозам, во второй половине дня дождь, который перейдет на завтрашний день. В Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 30. В Орске ясно и плюс 32 градуса. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
1: Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета.

0: Планета FM. Реклама.
1: А у вас есть шины?
2: Чтобы подешевле.
1: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
3: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
4: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
5: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 марк, 45, 99, 25.
6: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
7: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Мама, а мы ничего не забыли?
6: Кажется, ничего.
5: А зрение проверить?
7: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Во

0: официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
2: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
3: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 35-32-252-103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8-35-32-25-56-38.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу. Михаил Задорин, здравствуйте. Лампа вместо мины. В Курманаевском районе полиция оцепила лесополосу. Местный житель обнаружил в лесополосе в 2 километрах от села Ромашкино предмет, внешне похожий на противотанковую мину. Полицейские оперативно оцепили территорию и обеспечили охрану места. Выяснилось, находка оказалась частью керосиновой лампы, которая лишь внешне напоминала боеприпас. Угрозы нет, говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД. Дорожники завершают капитальный ремонт 2 мостов в Гайском муниципальном округе на подъезде к поселку Халилово от автодороги Орск, границы Республики Башкортостан. Готовность объектов почти 90%. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Установлены опоры, смонтированы пролетные строения, установлена перильная ограда.

15 тысяч жителей. Ремонт водопровода выполнен в поселке Светлый Светлинского и в Нойкинском сельсовете Бугурусланского района. В поселке Энергетик Новоорского района проведен капремонт участка теплосети в районе молокозавода. В домах у 7 тысяч жителей поселка горячая вода и тепло будут поступать теперь без перебоев, сообщает правительство региона. Всего в этом году в области запланированы работы на 36 объектах воды и теплоснабжения, из них 9 уже завершены, еще 13 в работе, на остальных ведется подготовка к началу ремонта.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 32 градуса. По прогнозам, во второй половине дня дождь, который перейдет на завтрашний день. В Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 30. В Орске ясно и плюс 32 градуса. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье, застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
6: Жилой комплекс.

0: Комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра, свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3, телефон в Оренбурге, 20 33 22. АУ «Оренбург-100», проектная документация на сайте наш.дом.рф.
1: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
2: Так, квартиру купили.
3: Угу.
2: А мебель где брать?
3: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
2: Едем.
3: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
4: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
5: А если не подберем размеры?
4: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
5: Монтажников 3А.
4: Телефон 920-120. 920-120.
6: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
7: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
8: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88.
11: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
2: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
3: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.

0: Опции «Евродвери», «Автоматические ворота» по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46 11 11. На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8 35 32 25 56 38. В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 35 32 23 01 61.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 2 часа дня. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Выпускники Оренбургского медколледжа получили дипломы. В этом году колледж выпустил 1837 специалистов, 262 из которых завершили учебу с отличием. Они помогут укрепить кадровый потенциал медицинских учреждений региона. Оренбургский медколледж – старейшее образовательное учреждение Оренбуржья. В 6 его филиалах – в Оренбурге, Бугуруслане, Бузулуке, Гае, Медногорске и Орске – обучается свыше 6 тысяч студентов по 9 специальностям. За последние 3 года набор вырос вдвое. Большинство выпускников остается работать в медицинских учреждениях области, сообщает правительство региона. Перечень причин для выдворения мигрантов расширит. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на этой неделе депутаты продолжат рассматривать пакет законопроектов о совершенствовании миграционной политики. По его словам, основания для административного выдворения иностранцев могут расширить. В список предлагают добавить, в частности, дискриминацию со стороны мигрантов и неповиновение законным требованиям российских пограничников. Изначально планировалось увеличить число статей Кодекса об административных правонарушениях, по которым возможно выдворение, с 22 до 43, однако после обсуждений поступивших поправок итоговая цифра выросла до 45. В Орске движение по улице Спортивной станет полностью двусторонним. В прошлом году здесь

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 32 градуса. По прогнозам, во второй половине дня дождь, который перейдет на завтрашний день. В Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 30. В Орске ясно и плюс 32 градуса. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: А у вас есть шины?
3: Чтобы подешевле.
2: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
4: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
5: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
6: В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532-252-103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8-35-32-25-56-38.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 15.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задурин. Здравствуйте. Почти 1000 оренбуржцев прошли предварительные собеседования на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства. 26 июня в Оренбургской области площадки ярмарки посетили 10 тысяч человек. Соискателям было представлено 6 тысяч свободных рабочих мест на 500 предприятиях и организациях региона. Среди редких специальностей – егерь, специалист по работе с семьей, эпизоотолог и горный мастер. Ряд соискателей получил предложение о трудоустройстве уже в ходе предварительных собеседований. По итогам регионального и федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства только в прошлом году на предприятии Оренбуржье были трудоустроены более 3000 человек. В территории опережающего развития Ясной увеличилось число резидентов. Экспертный совет регионального Минэка принял в число резидентов территории опережающего развития Ясной компанию «Кераминос». Компания планирует организовать добычу каолина сырца на Киимбаевском месторождении. Общая стоимость инвестпроекта свыше 70 миллионов рублей. Начало реализации запланировано на этот год, ввод в эксплуатацию в 2027 году. Создание предприятия позволит обеспечить занятость 28 человек. Как отмечает вице-губернатор, зампредседателя правительства по экономической и инвестиционной политике Антон Ефимов, по поручению губернатора Евгения Солнцева мы выстроили четкую и понятную работу с инвесторами, которая позволяет им запускать новые производственные проекты, создавать рабочие места. В территории опережающего развития Ясной плановые показатели по инвестициям и рабочим местам уже перевыполнены в два раза. Пара спортсменов оренбургского клуба настольного тенниса «Факел Газпром» успешно выступили на Кубке России в Саратове. Гульмира и Михаил Ганобины завоевали золотую, серебряную и две бронзовые награды. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 32 градуса. По прогнозам, во второй половине дня дождь, который перейдет на завтрашний день. В Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 30. В Орске ясно и плюс 32 градуса. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Больше, чем музыка.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
2: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920-120. 920-120.

0: евро-двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

Это FM. Все свои. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
3: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
4: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
5: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
6: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. На одной орбите.

0: в Оренбурге 16:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задурин. Здравствуйте. Дорожники завершают капремонт двух мостов в Гайском округе на подъезде к поселку Халилово от автодороги Орск, граница Республики Башкортостан. Готовность объектов почти 90%. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Установлены опоры, смонтированы пролетные строения, установлено перильное ограждение. Подрядчику остается уложить асфальтобетонное покрытие, а также установить барьерные награждения и нанести разметку. Всего в этом году в Оренбурге к нормативу будут приведены 18 мостов, 6 уже введены в эксплуатацию. В 9 муниципалитетах области завершены работы по модернизации объектов ЖКХ. В Акбулаке капитально отремонтировано свыше 5 километров водопровода. Обновленные участки обслуживают более 70% населения поселка. Это 11 тысяч человек. Ремонт водопроводов выполнен в поселке Светлый Светлинского и в Нойкинском сельсовете Бугурусланского района. В поселке Энергетик Новоорского района проведен капремонт участка теплосети в районе молокозавода. В домах у 7 тысяч жителей поселка горячая вода и тепло будут поступать теперь без перебоев, сообщает правительство региона. Всего в этом году запланированы работы на 36 объектах вода и теплоснабжения. 9 уже завершены, еще 13 в работе, на остальных ведется подготовка к началу ремонта. Выпускники Оренбургского медколледжа получили дипломы. В этом году колледж выпустил 1837 специалистов, 262 человека окончили обучение с отличием. Они помогут укрепить кадровый потенциал медицинских учреждений Оренбуржья. В 6 филиалах колледжа в Оренбурге, Бугуруслане, Бузулуке, Гае, Медногорске и Орске обучается свыше 6 тысяч студентов по 9 специальностям. За последние 3 года набор вырос вдвое. Большинство выпускников остается работать в медицинских учреждениях региона. И более 3000 бюджетных мест готовы представить вузы Оренбуржья. Так, Оренбургский государственный университет имени Бондаренко готов принять на бюджет более 2000 абитуриентов. Медицинский университет открыл 435 бюджетных мест. Педагогический готов принять более 600 абитуриентов на бюджетные места. Губернатор Евгений Солнцев отмечает, что в Оренбурге в этом году 138 100-бальных результатов на ЕГЭ и 1750 медалистов. Наши ребята в очередной раз показали высокий уровень знаний. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: годы. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 32 градуса. По прогнозам, во второй половине дня дождь, который перейдет на завтрашний день. В Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 30. В Орске ясно и плюс 32 градуса. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ.

0: Планета ЭПМ. Идеальное сочетание.
1: Все мы изначально

В этом мире во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.

0: Париж. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
2: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
3: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
4: А если не подберем размеры?
3: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
4: Монтажников 3А.
3: Телефон 920-120. 920-120.
5: Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46-11-11.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532-252-103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
3: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
5: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
6: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
7: Так, квартиру купили. А мебель где брать?
8: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
7: Едем!
8: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
9: В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8-35-32-23-01-61. В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
0: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Орске на площади Гагарина временно ограничат движение транспорта. С 13 по 22 июля здесь демонтируют временные и установят постоянные опоры и контактную сеть. Движение трамваев ограничат от проспекта Мира до станции Орский Никель. Для автомобилей частично закроют улицу Строителей в районе площади Гагарина. Общественный транспорт поедет по схеме: верхняя дорога по дамбе от площади Гагарина до моста реки Урал, круговое движение на площади Гагарина до моста реки Урал и автодорога площадь Гагарина. В Оренбургском районе в поселке Весенний и в селе Ивановка временно отключат светофоры с 7 по 9 июля. С 10 до 17 часов светофоры на трассе Оренбург-Беляевка работать не будут. Причина – работы сетевой организации на сетях электроснабжения. Об этом сообщает Главное управление дорожного хозяйства области. Территория опережающего развития Ясный увеличилось число резидентов. Экспертный совет регионального Минэка принял в число резидентов территории опережающего развития Ясный компанию «Кераминос». Компания планирует организовать добычу каолина сырца на Кимбаевском месторождении общей стоимостью инвестпроекта свыше 70 миллионов рублей. Начало реализации запланировано на этот год, ввод в эксплуатацию в 2027. Создание предприятия позволит обеспечить занятость 28 человек, как отмечает вице-губернатор, зампредседателя правительства области по экономической и инвестиционной политике Антон Ефимов. По поручению губернатора Евгения Солнцева выстроена четкая и понятная работа с инвесторами, которая позволяет им запускать новые производственные проекты, создавать рабочие места. В территории опережающего развития Ясный плановые показатели по инвестициям и рабочим местам уже перевыполнены в 2 раза. Еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. А пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 32 градуса. По прогнозам, во второй половине дня дождь, который перейдет на завтрашний день. В Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 30. В Орске ясно и плюс 32 градуса. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Так, квартиру купили.
2: Угу.
1: А мебель где брать?
2: В городе Локомотивов, Кондукторский 4.
1: Едем!
2: Мебельные павильоны, большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
3: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО СЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
4: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.

0: Париж. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45 99 25.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: А у вас есть шины?
2: Чтобы подешевле.
3: Фирменные.
1: На которые шиномонтаж бесплатно.
3: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
4: Друг должен быть старым. А шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
5: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
6: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
5: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
8: Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46 11 11. В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 35 32 23 01 61.
9: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня. И все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
6: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 35-32-252-103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48-20-68.
8: Мама, а мы ничего не забыли?
9: Кажется, ничего.
8: А зрение проверить?
10: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
12: А если не подберем размеры?
11: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
12: Монтажников 3А.
11: Телефон 920-120. 920-120.
13: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
14: Ну что там?
15: Усталость и сонливость.
14: Да-да, совсем сонливый.
15: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
14: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
16: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
17: В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
18: На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8-35-32-25-56-38.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задурин. Здравствуйте. Губернатор Евгений Солнцев начал рабочую неделю со встречи с талантливой молодежью, выпускниками 2026 года, набравшими максимальные баллы на едином госэкзамене. Среди них медалисты, победители олимпиад и конкурсов. Ребята рассказали о своих планах. Большинство выбрали информационные технологии и инженерное дело, кто-то журналистику и медицину. Губернатор поделился своим опытом, почему решил стать строителем, и отметил, что полученное образование помогает ему в руководстве региона. Субботний онкодесант продолжает свою работу. В минувшие выходные бригада Оренбургского областного онкодиспансера провела выездной прием жителей Солилецкого муниципального округа. Осмотрено и проконсультировано 62 пациента, более 10 из них направлены в диспансер для дальнейшего дообследования. С начала сезона субботний онкодесант посетил Переволоцкий, Грачевский, Акбулакский, Матвеевский, Тюльганский, Курманаевский районы и Солилецкий городской округ. Охват составил 486 пациентов. Профилактическая акция проводится с 2015 года. Ее главная цель – повышение доступности онкологической помощи, раннее выявление заболеваний и снижение смертности от новообразований. Почти 1000 оренбуржцев прошли предварительные собеседования на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства. 26 июня в Оренбургской области площадки ярмарки посетили 10 тысяч человек. Соискателям было представлено 6 тысяч свободных рабочих мест на 500 предприятиях и в организациях региона. Среди редких специальностей, востребованных на ярмарке, егерь, специалист по работе с семьей, эпизоотолог и горный мастер. Ряд соискателей получил предложение о трудоустройстве уже в ходе предварительных собеседований, напомнив, в прошлом году по итогам регионального и федерального этапов Всероссийской ярмарки трудоустройства на предприятия региона были трудоустроены более 3000 человек. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Звучит Оренбург. Планета ФМ. Так звучит Оренбургье.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 32 градуса. По прогнозам, во второй половине дня дождь, который перейдет на завтрашний день. В Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 30. В Орске ясно и плюс 32 градуса. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: 87.9 FM. Радио города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Хочу, хочу, хочу!
2: Что? Опять шопинг?
1: Хочу много одежды. Сразу.
2: Тогда в город Локомотивов. Кондукторский 2. Город Локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое!
3: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АОСЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
4: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
5: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.

0: Инструкции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45 99 25.
3: Задумал быстро дом ты остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92 20 92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1. На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8 3532 25 56 38. Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46 11 11.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

107.9 FM. Планета FM в ритме города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: Мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.

0: Ниш. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532 252 103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 430144.
3: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
2: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
4: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 8 часов вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задурин. Здравствуйте. Губернатор Евгений Солнцев начал рабочую неделю со встречи с талантливой молодежью, выпускниками 2026 года, набравшими максимальные баллы на едином госэкзамене. Среди них медалисты, победители олимпиад и конкурсов. Ребята рассказали о своих планах. Большинство выбрали информационные технологии и инженерное дело, кто-то журналистику и медицину. Губернатор поделился своим опытом, почему решил стать строителем, и отметил, что полученное образование помогает ему в руководстве региона. Субботний онкодесант продолжает свою работу. В минувшие выходные бригада Оренбургского областного онкодиспансера провела выездной прием жителей Соль-Илецкого муниципального округа. Осмотрено и проконсультировано 62 пациента, более 10 из них направлены в диспансер для дальнейшего дообследования. С начала сезона субботний онкодесант посетил Переволоцкий, Грачевский, Акбулакский, Матвеевский, Тюльганский, Курманаевский районы и Соль-Илецкий городской округ. Охват составил 486 пациентов. Профилактическая акция проводится с 2015 года. Ее главная цель – повышение доступности онкологической помощи, раннее выявление заболеваний и снижение смертности от новообразований. Почти 1000 оренбуржцев прошли предварительные собеседования на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства. 26 июня в Оренбургской области площадки ярмарки посетили 10 тысяч человек. Соискателям было представлено 6 тысяч свободных рабочих мест на 500 предприятиях и в организациях региона. Среди редких специальностей, востребованных на ярмарке, егерь, специалист по работе с семьей, эпизоотолог и горный мастер. Ряд соискателей получил предложение о трудоустройстве уже в ходе предварительных собеседований, напомнив, в прошлом году по итогам регионального и федерального этапов Всероссийской ярмарки трудоустройства на предприятия региона были трудоустроены более 3000 человек. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи!
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 32 градуса. По прогнозам, во второй половине дня дождь, который перейдет на завтрашний день. В Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 30. В Орске ясно и плюс 32 градуса. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: 87 и

0: Планета FM. Реклама.
1: Задумал быстро дом ты остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru. Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Давайте сегодня заглянем в один из старейших храмов города. Храм Покрова Пресвятой Богородицы, который расположился на улице Маврицкого. Инициатором строительства выступил оренбургский купец первой гильдии Михаил Деев. В 1848 году, после эпидемии холеры, он обратился к военному губернатору Обручеву с просьбой о разрешении на возведение каменной церкви в районе Старой Слободки Оренбурга, чтобы облегчить местным жителям доступ к богослужениям. Первоначально храм имел один престол в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В 1855 году, после болезни Михаила Деева, его сыновья Стефан и Николай решили пристроить два предела во имя Архангела Михаила и Сергия Радонежского. Летом 1857 года эти пределы были освящены. В начале 20 века приход храма насчитывал более 3000 человек. Вокруг церкви были построены 4 башни, одна из которых использовалась как сторожевая. Летом 1917 года начался капитальный ремонт храма, который продолжался 3 года. Были расписаны потолки и стены, обновлены иконы, посеребрены иконостасы и подсвечники, перекрашен алтарь. Церковь была закрыта в 1931 году. Ее здание позже передали в пользование Оренбургскому областному союзу потребительских обществ для размещения в ней мебельной мастерской промышленного комбината и транспортной конторы. Группа верующих в 1946 году неоднократно направляла ходатайство с прошением об открытии церкви, но они оставались без ответа. И только в 1990 году церковь была возвращена Оренбургской епархии. Официально приход зарегистрирован 17 мая 1991 года. Первое богослужение после открытия церкви совершено 23 февраля 1992 года архиепископом оренбургским и бузулукским Леонтием. Начался долгий период восстановления храма. Был построен шатер колокольни и установлен ее навес. В ноябре 1994-го был изготовлен крест на колокольню. Сегодня в храме ведется активная общественная работа. Есть воскресная школа и библиотека. Реставрационные работы по убранству храма и окрестностей продолжаются. На этом у меня все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с Планетой FM. Старт по средам в 17.30. За рулем Елена Богданова.
0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

Планета FM. Круиз вокруг Солнца.

Планета FM. 87,9 FM. Радио города.

Планета FM. Планета FM в ритме города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы

0: В Оренбуржье полночь. Планета ФМ.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало. Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила. Твоя любовь лишь мое светило, твоя любовь — это так красиво.

Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

Планета FM. Мы помним все. Планета FM.

0: В Оренбурге 2 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я путаю сон с реальностью, разбиваюсь на атомы. Ты меня с полуслова, и я потихоньку влюбляюсь. Моя нежная, робкая,

87.9 FM. Радио города О. Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

В Оренбуржье 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета FM в ритме города.

0: Планета FM. Больше, чем музыка.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. На одной орбите.

Планета FM. Так звучит Оренбургский.

Планета FM. Больше, чем музыка. Всегда в твоем сердечке. Планета FM.

4 часа утра. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета ФМ. Радио города О. Планета ФМ. Идеальное сочетание.

Планета FM. Мы всегда в твоем сердечке. Планета FM.